Пей вода, водичка, ти вечне млада. Стваре ти не познат милиони лет. Повец ми, водичка, повец ми, же повец, пречу така.